Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейная клиника номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области. Госдуме рассказали о самых популярных схемах мошенников перед 1 сентября. Новые остановки ввели в эксплуатацию в районе Тещиного языка. Владимир Путин

0: При этом область дополнительно выделяет 400 тысяч рублей на первоначальный взнос. Этой льготой уже воспользовались около 400 семей. Владимир Путин высоко оценил программу «Герои Сахалина и Курила», также отметил, это яркий пример заложенного в россиянах генетического кода победителей. В Госдуме рассказали о самых популярных схемах мошенников перед 1 сентября. Аферисты в этот период активно используют тревожность и нехватку времени у родителей. Они рассылают якобы срочные сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб. Россиянам предлагают срочно оплатить, подтвердить данные или забрать положенную выплату. Жителям страны в очередной раз напоминают, любое неожиданное сообщение, связанное с деньгами, документами или авторизацией, нужно перепроверять через официальные каналы. Переходить по ссылке из СМС или мессенджера, сообщать коды подтверждения, принимать решения под давлением не следует ни при каких обстоятельствах. Новые остановки ввели в эксплуатацию в районе Тещиного языка на Охотской трассе. Пункты сады «Теплоэнергетик» расположены на 14-м километре дороги Лиственничная-Охотская. Теперь здесь останавливаются автобусы номер 174 направлением Южно-Сахалинско-Охотская и номер 116, следующий из областного центра до пляжа Охота. В июле здесь выполнили устройство освещения, установили современные автопавильоны и дорожные знаки, а также нанесли разметку. В августе специалисты завершили работу по внесению изменений в маршруты пригородных автобусов. Заключительный гала-концерт «Сахалин зажигает сердца» прошел в рамках окончания учебно-тренировочных сборов по художественной гимнастике в Аниве. Спортсменки представили здесь постановки от хореографов. Участие в мероприятии в сборах приняли 64 гимнастки из Южно-Сахалинска, Корсакова, Владивостока и Анивы. 14 августа идут региональные соревнования «Сахалинская краса». Они пройдут в спортивном комплексе села Троицкая. Гусь в Техасе спас семью от пожара. Огонь вспыхнул в сарае, где живут куры и индейки. Заметив пламя, гусь выбежал на улицу и стал безостановочно гоготать. Громкий звук разбудил его хозяина. Ему удалось потушить пламя до того, как оно перекинулось на соседние постройки. По словам мужчины, гусь фактически спас жизнь его семье и другим домашним животным. Ситуация могла бы выйти из-под контроля всего через пару минут после пробуждения. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 28 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Вы слушаете Первое областное, значит, самое время настроиться на хороший день. Пусть сегодня все получится именно так, как вам хочется, а если что-то пойдет не по плану, ну, ничего страшного, иногда лучший маршрут начинается с небольшого поворота не туда. Не торопитесь требовать от себя невозможного, сделайте сегодня хотя бы один шаг навстречу тому, что давно хотите. Позвоните человеку, которому давно собирались написать, закройте дело, которое откладывали, или просто подарите себе чашку кофе и 5 минут тишины. Помните, идеальный день не обязательно должен быть идеальным. Главное, чтобы в нем нашлось место для хорошего настроения, приятных встреч и маленьких побед. Ну а мы будем рядом с музыкой, новостями и хорошим настроением, так что оставайтесь в эфире Первого областного.

0: один. Очки 20% только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
1: Необходима консультация специалиста. Подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
0: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
3: Реклама. 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.ком.
4: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
5: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
4: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
5: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
4: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно живи.
9: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

Это уже такая любимая многими бам-бама от Миши Миллер и Алекса Вилей. Кстати, интересная история. Изначально Миша планировала выпустить эту песню самостоятельно, но в процессе поняла, что треку не хватает еще одного яркого элемента. Так в композиции появился Алекс Вилей. И судя по результату, решение оказалось очень удачным. Песня быстро стала международным хитом. А знаете, что мне нравится в этой истории? Иногда мы тоже думаем, вот сейчас все должно быть идеально, и только тогда можно двигаться дальше. А жизнь подкидывает неожиданный поворот нового человека или новую возможность, и именно это делает все гораздо лучше. Так что если сегодня что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, это не ошибка, а тот самый недостающий элемент вашего дня. Двигайтесь дальше, ловите возможности и не бойтесь менять планы. А мы продолжаем с хорошей музыкой и отличным настроением. Напоминаю, что это радио СТВ.

0: 101 областное.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Это Fly Project, и мы вместе с ними двигаемся бодро в новый музыкальный час Сахалинской области, 12 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей в Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Прокуратура взяла на контроль расследование дела о гибели ребенка в реке. Губернатор доложил президенту о выполнении поручений по развитию области. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездки посетил Ноглики. Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка в реке. Напомню, трагедия произошла 13 августа. 10-летний мальчик на мини-тракторе в одиночку поехал в лесной массив, однако техника перевернулась. Тело ребенка нашли в воде рядом с машиной. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Губернатор Валерий Лимаренко доложил Владимиру Путину о выполнении поручений по развитию Сахалинской области и ключевых результатах этой работы. Так, коэффициент рождаемости в регионе входит в десятку лучших по стране. Лидерские позиции получается удерживать, в том числе благодаря программе «Счастливое материнство», запущенной по инициативе губернатора. Одно из направлений – компенсация расходов на услуги няни. Владимир Путин отдельно отметил эту инициативу, назвав ее очень нужной. Кроме того, за последние 5 лет на островах построили и модернизировали 49 медицинских объектов. Комфортные условия создают как для пациентов, так и для врачей. Также в регионе продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти, в их числе работа поисковых отрядов на Шумшу. Владимир Путин высоко оценил программы, действующие в регионе. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Ноглики. Он отметил, что муниципалитет оставил у него самые позитивные впечатления. Так, сразу несколько волонтерских сообществ в районе активно помогают бойцам спецоперации. В том числе они изготавливают маскировочные сети, сухие души, сублимированные супы, специальные носки для ветеранов с ампутациями. Георгий Карлов обсудил с волонтерами проблемные вопросы и взял их в работу. Также в Ногликах активно ведутся работы по благоустройству. На привокзальной площади в скором времени появится зона отдыха, парковки будет оборудована эффективная система водоотведения. Поэтапно развивается городская парковая зона. Самый сложный долгосрочный аспект проекта – строительство набережной. Команда мэра рассчитывает на поддержку для его завершения. Георгий Карлов пообещал оказать содействие. Сахалинская область представит свой павильон на улице Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2026. Выставка на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке пройдет с 5 по 7 сентября. Главной ее темой станет Год единства народов России. Островной регион расскажет историю островов, где живут представители разных национальностей. В павильоне, сделанном на Сахалине, можно будет увидеть изделия, созданные в традициях коренных малочисленных народов, уникальные сувениры и гастросувениры от местных производителей, а также живые выступления, в основу которых вложена сахалинская культура. Биологи рассказали, как протестировать арбуз на нитраты в домашних условиях. Так, кусочек мякоти нужно опустить в стакан с теплой водой и посмотреть, окрасится ли она в розовый цвет. Это указывает на большое содержание в ягоде химии. Употребление таких арбузов может привести к отравлениям. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 28 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Даже в малых дозах спиртное несет смертельную опасность для организма. Существует миф, что слабоалкогольные напитки не так вредны. Однако медики, ученые и статистика утверждают обратное. Алкоголь поражает поджелудочную железу, разрушает печень, желудок, пищевод. Больше всего от пагубной привязанности страдает нервная система. Бутылка пива, бокал вина или баночка энергетика убивают несколько тысяч клеток головного мозга. Опасный напиток вызывает привыкание уже через несколько приемов. За короткий срок привычка превращается в сильную зависимость и запускает необратимые процессы в организме. Не дай себя убить. Откажись от смертельной зависимости.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго дня, Сахалина Курила. Этот час стартовал с песни группы Айо под названием «Мы». И у нее, знаете, очень особенное настроение. Она не столько про громкие обещания, сколько про ощущение близости, когда рядом с тобой человек, с которым даже обычный день становится немного теплее. И мне кажется, это отличный повод сегодня вспомнить о своих «мы», о тех, кто рядом, о семье, друзьях, любимом человеке, коллегах. Иногда мы настолько заняты делами, что забываем сказать им самое простое: «Я рад, что у меня есть ты». А еще сегодня можно стать чьим-то хорошим моментом, улыбнуться, поддержать, написать пару теплых слов. Это занимает всего минуту, а настроение человеку может изменить на весь день. Так что берегите своих людей. И пусть сегодня у каждого из нас будет свое маленькое, но настоящее «мы». Остаемся на волне первого полосного, дальше еще больше музыки и хороших новостей.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Давайте прямо сейчас поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 14 августа, в Ахе пройдут небольшие осадки, потеплеет до плюс 23. В Тымовском кратковременный дождь, воздух прогреется до плюс 26. Далее по городам без осадков. В Смирных температура поднимется до плюс 30. В Углегорске и Тамари синоптики обещают до плюс 25. В Чехове до 24 градусов тепла. В Невельске и Холмске столбик термометра поднимется до плюс 27. В Северо-Курильске синоптики обещают до плюс 14, а в Курильске до плюс 26. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 28, плюс 30. Ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Другие новости.
1: В эфире снова наши и ваши любимые другие новости. В студии Анны Гладарь. Привет!
2: Всем привет! Страница сама по себе в соцсетях, это, конечно, не повод для увольнения, но иногда бывают там такие...
1: Такое бывает, да, я знаю.
2: Пока вы не выложили фото с корпоратива, где у вас, например, босс танцует ламбаду на столе. Хотя и за это, если честно, уволить не могут, а вот за что могут, расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткий сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Юристы успокаивают, что закон на нашей стороне, пока мы не пересекаем границы рабочих обязанностей и не нарушаем подписанный внутренний договор. В Трудовом кодексе Российской Федерации вообще нет специальной статьи за пост в соцсетях. Так что просто так, за красивые глаза или не понравившееся мнение, уволить не могут, но есть исключения. Во-первых, разглашение коммерческой тайны, персональных данных коллег или другой охраняемой законом информации.
1: Ну, само собой, конечно.
2: Во-вторых, нарушение внутренних правил компании. Если такие правила есть, вы с ними ознакомлены под подпись, и они прямо регулируют поведение в соцсетях. В-третьих, публикации, которые порочат деловую репутацию компании или содержат оскорбления в адрес коллег. И, наконец, отдельная история – это педагоги. Их могут уволить за аморальный поступок по статье 81 ТК РФ, если публикация несовместима с продолжением работы. Причем работодателю, чтобы увольнение было законным, нужно соблюсти целую процедуру. Зафиксировать нарушение, запросить объяснительную и провести даже расследование. По данным Superjob, уже каждая четвертая российская компания требует соблюдения этики в соцсетях. А всего за три года назад таких было только 17. Так что тренд на контроль есть, но он еще не стал тотальным.
1: Теперь стоит подумать, что же мы там публикуем. Я вот решила пересмотреть сейчас свои социальные сети все-таки.
2: Ну вот если вы выложили фото с шашлыками, а начальник увидел, говорит, а почему это вы в пятницу жарите шашлыки, а что-то не доделываете? За это уволить нельзя.
1: Он просто завидует.
2: Да, а вот если вы подписали фото, все, свалил из этого гадюшника, а там еще и логотип компании какой-нибудь видно, вот тогда могут...
1: И сейчас сбоку фотография начальника.
2: Ну вот, это, конечно, уже порочит и честь, и достоинство у нас. За любое оскорбление предусмотрена ответственность. Так что следите за тем, что выкладываете, иногда вообще не выкладывать
1: да,
2: ничего.
1: Да, лучше 10 раз подумать, стоит ли оно того, посидеть в тишине, ну, как бы, а детокс, хорошо же.
2: Ну и внимательно нужно относиться к заднему фону всегда на фотографии.
1: О, да.
2: Мало ли что туда может попасть.
1: Особенно на пляже.
2: На этом все. Спонсор выпуска компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: Немного потанцевали под песню от Люси Чеботиной, ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 14 августа, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, потеплеет до плюс 25. В Ногликах также временами дождь, воздух прогреется до плюс 27. Далее по городам без осадков. В Поронайске температура поднимется до плюс 28. В Красногорске синоптики обещают до плюс 25. Макарове до 27 градусов тепла. В Долинске столбик термометра поднимется до плюс 32. В Охотском потеплеет до плюс 30. В Корсакове воздух прогреется до плюс 25. В Аниве температура поднимется до плюс 31. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 22. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 28, плюс 30. Ветер юго-западный от 8 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины» российское 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная 359,95 за 470 грамм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, «Абсолют Мебель», гаражная 15 и «Ситимол».
10: Телефон 51-55-66.
11: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalinru.ru.
12: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
13: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правилах в приложении «Карты Столичная».
14: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
15: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Дорогой ценитель низких частот, сейчас я поведаю тебе историю о настоящем гиганте музыкального мира, о контрабасе. Высоченный, солидный, чуть ли не в человеческий рост, стоит себе в углу оркестра, будто важный господин на светском приеме. Корпус из благородного дерева, длинные струны, длинный гриф. Он не суетится, не мельтешит с высокими нотами. Нет, он действует иначе. Контрабас в оркестре – это как фундамент дома. Его не всегда заметно, но без него все развалится. Он держит ритм, задает гармонию, создает ту самую атмосферу, от которой музыка обретает объем и вес. Без него мелодия будет словно без опоры, легкая, но пустая. А с ним сразу появляется глубина, серьезность и какая-то особая теплота. В джазе он весело шагает басовой линией, задавая драйв и настроение. В блюзе стонет и вздыхает, рассказывая истории разбитых сердец. Играть на нем особое искусство. Нужно и силу иметь, и чувство ритма отточено, и слух абсолютный. Пальцы ловко скользят по грифу, смычок касается струн, и вот уже зал наполняется этим роскошным обволакивающим звуком. Слушая музыку, прислушайся к нижнему регистру. Если почувствуешь эту мощную, спокойную опору, знай, это трудится контрабас. Главный басовый философ оркестра. Он не кричит, не рвется в центр внимания, но без него мир музыки был бы куда менее основательным.
0: Звуки музыки.

0: красиво и мелодично двигаемся в новый час на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области. Вот в эксплуатацию школы номер 4 в Южно-Сахалинске запланирован на 2027 год. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На мероприятии обсудили социально-экономическое развитие региона. В фокусе внимания оказалась поддержка участников специальной военной операции и их семей. Валерий Лимаренко назвал эту работу приоритетным направлением. В регионе организована вся необходимая помощь бойцам, которые возвращаются с фронта, включая медицинскую реабилитацию. Защитникам доступна дальневосточная ипотека по 2%. При этом область дополнительно выделяет 400 тысяч рублей на первоначальный взнос. Это льгот. И уже воспользовались около 400 семей. Владимир Путин высоко оценил программу «Герои Сахалина и Курила», также отметил: это яркий пример заложенного в россиян генетического кода победителей. Вот в эксплуатацию новой школы номер 4 в Южно-Сахалинске запланирован на 2027 год. Строители уже выполнили основной этап по монтажу железобетонных конструкций. В частности, завершены работы на 8 блок-секциях. На остальных участках процесс находится на разных стадиях готовности. Параллельно на площадке прокладывают инженерные коммуникации, проводится армирование парапетов, идут работы на кровле и продолжается подготовка к дальнейшим этапам строительства. Тем не менее, на данный момент на объекте наблюдается отставание от плана. Поэтому работа с подрядчиком ведется в усиленном режиме. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Их продолжительность для учеников 2-3 классов должна быть не более 1,5 часов, 4-5-классников до 2 часов, обучающихся в 6-8 классах до 2,5 часов, а для 9-11 классов до 3,5 часов в день. Ведущий проектов гастротуры «Черный список» на телеканале «Пятница» шеф-повар Александр Рэмбо-Пушков посетил Сахалин. Он приготовил шашлык из устриц в лагуне Бусе. Судя по кадрам, которые шеф-повар опубликовал на своих страничках в соцсетях, съемочная группа прибыла на остров для записи очередного выпуска гастротура. В центре внимания оказались сахалинские морепродукты. Потребление хлеба в России упало до минимума с 2006 года. В 2025-м на одного россиянина пришлось в среднем 35 килограммов хлеба. Это почти в два раза меньше, чем 19 лет назад, следует из статистики. Потребление муки за это время также сократилось на 25%, до 13 килограммов на человека. При этом россияне стали немного больше есть другой выпечки и мучных сладостей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 30 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
4: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
5: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 76-08-31.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. В этот час, когда вы можете делать все, что угодно, только не работать, мы предлагаем познакомиться с гостями нашего эфира. Уже через несколько минут на волне Первого областного стартует программа «Открытая студия», куда приходят люди, которым точно есть что сказать. Томить вас не буду, совсем скоро Алена Баринова с ними познакомит, а пока вспомним любимый хит от группы «Чай вдвоем».

0: 22 вычисления должностей мало что даст, и убрать вот какие-то титулы, регалии, вот все-таки что это за человек-то вообще?
1: А, тоже классный вопрос, потому как, когда прошел анонс, все, кто именно знал Оскара, они даже не спрашивали тему, о чем вообще, собственно, пойдет речь. Вау, Оскар, масштаб Оскара и маленький Южно-Сахалинск, это совершенно впечатляло, и все эти ребята просто зашли вообще без подробностей, без деталей. А потом, собственно, тишина. И когда я стучусь в дверь, говорю: о, великий Оскар у нас, а мне, собственно, Южно-Сахалинск говорит: а это, собственно, вообще кто? И почему я должен пойти, да? И поэтому я понимаю, что вот сейчас как раз то время, за несколько дней до нашей лекции, 20 августа, нужно вообще рассказать, а кто этот человек, и почему мы не знаем, и почему стоит узнать. И, честно, я вот даже распечатала некий такой вот себе проспектик, дабы представить его, потому как в рекламных объявлениях, когда я позиционирую Оскара, как сам Оскар позиционирует себя на сайте, у сахалинцев просто, ну, некое недоумение, да, что за бизнес-ангел, да, что за венчуры, что за филантрокапиталист. То есть вот такие вот термины, которые совершенно оказались незнакомы
0: обывателю. Я хочу сказать, звучит что-то на богатом, на таком, да, как бы вот, ну, вот что-то такое интересное. Ну, если вот своими словами.
1: Ну, если своими словами, то основная вообще как бы миссия, да, Оскара Хартмана, в принципе, в его жизни, это помогать стартапам молодых бизнесменов. Причем эти стартапы от 1 миллиарда стоимостью на коммерческом рынке. То есть запрос, ну, прямо скажем, амбициознейший. Вот. И у Оскара есть целая программа по поиску, называет себя скаутом, скаут-исследователь единорогов. Единороги – это как раз-таки молодые стартапы, которые профилируются на том, чтобы привлечь инвестиции миллиардеров, таких как Оскар Хартман. И ну, взамен это 10-20% участия в бизнесе и плюс ко всему опыт, навыки, знания, которые передают. Вот такие бизнес-ангелы, они называются, как Оскар Хартман. И, собственно, вот эта цель, развития молодых стартаперов.
0: Ну, ты, кстати, сейчас ответила, в принципе, на мой следующий вопрос, потому что я когда более, ну, я слышала, да, это имя, но учитывая, что я вот обычная домохозяйка, да, как бы я особо не интересовалась, да, вот всеми этими стратегиями. Но когда я заинтересовалась, я начала изучать, у него достаточно, будем так говорить, очень интересная подача. Он максимально много говорит о провалах и максимально много говорит о, собственно говоря, выигрышных проектах. И сейчас я так понимаю, что все-таки не каждый единорог, да, оказывается, ну, с приклеенным рогом, но то есть не настолько волшебный. И у него действительно вот такой достаточно сильный контраст. Потому что вот рассказать, что там я выиграл, да, или там приехать, да, вот на белом коне, на белом единороге и сказать: ой, ребята, сейчас я вас научу, как бы, да, как все просто и как все легко, да, и мы такие: о, да, Оскар, конечно, расскажи нам еще. Но вот тут интереснее, что человек делает, когда у него вдруг, если что-то не получается. То есть будут ли вот такие кейсы, которые рассчитаны на то, что... Ну, действительно, сейчас что уж скрывать, да, как бы все обсуждают наши сложные времена, закрытие большого количества предприятий, да, индивидуальные предприниматели закрывают свой бизнес. Но вот все-таки стоит ли, когда человек находится, условно говоря, на распутье, ну вот, прийти и послушать, и все-таки понять, что все-таки единороги где-то существуют?
1: Ну, это тот случай, Ален, когда ты практически ответила на свой вопрос, в том числе, потому что 43 опыта банкротства – это вообще о чем-то договорить, да, и это вселяет просто невероятную мотивацию тем людям, которые как раз-таки слушают, заряжаются от Оскара и на самом деле поднимаются и прут дальше. А что еще? А как еще? А по-другому никак, тем более, что тема нашей встречи – это стратегия, это тренды ближайшего десятилетия, поэтому здесь совершенно точно в нашем меняющемся мире, если мы будем смотреть, как этот мир изменится, то сейчас мы можем просто опоздать, вскакнуть в этот последний уезжающий вагон.
0: Ну вот как раз-таки я хотела узнать по поводу того, что существует там достаточно провокационная формулировка, звучит она, процитирую: настоящий тренд – это не ИИ, при этом сам искусственный интеллект Оскар называет инфраструктурой настоящего и электричеством будущего. Так вот, а если все-таки самый главный тренд – не искусственный интеллект, тогда что? И что по версии Хартмана, ну вот куда будет смещаться власть, прибыль?

0: влияние?
1: Ален, я точно не отвечу на этот вопрос.
0: А потом вы узнаете, когда придете, да, и послушаете.
1: Именно так, именно так.
0: Ну, на самом деле, вот все-таки у нас в офисе теперь вот прям стандартно гуляет шуточка, да, по поводу того, что мы занимаемся, да, креативом, придумываем там что-то. И когда мы видим, что компьютер за тебя может сочинить, условно говоря, песню, рекламный ролик, да еще исполнить это, мы все время говорим: а, боже, роботы оставят нас без работы, да, как бы. Но здесь самое главное, это вот как раньше, да, будем так говорить, говорили, компьютер для детей зло, да, компьютерные игры для детей зло, то сейчас как бы самое главное приручить вот этого дракона, да, и, собственно говоря, сейчас так уж случается, что вот, в принципе, все каким-то образом касаются технологий искусственного интеллекта. И тут, естественно, возникает абсолютно стандартный вопрос. Будет ли Хартман говорить о профессиях и компетенциях, которые в ближайшие годы станут гораздо ценнее, и, ну, всем ли стоит идти сразу работать в айтишники?
1: Конечно, это, кстати, заявленный один из пунктов нашей лекции двухчасовой. И Оскар подсветит как раз-таки момент не того, что ой, все плохо, вот это исчезнет, и куда нам идти на рынке труда. А он как раз-таки подсветит перераспределение ролей. То есть нет истории, что куда деваться людям вместо роботов. Нет, такой истории точно не будет. А как раз-таки какую нишу занять сейчас и себя переобучить. И причем прорастая корнями в ту историю, в которой вы есть сейчас, да, то есть речь не идет о том, чтобы как-то резко менять движение. Вот, поэтому, конечно, это супер-мега интересно. И самое главное, я бы сказала, что это супер-мега полезно для думающих людей, которые умеют припарковывать стратегию на тактику. Потому что с некоторыми возражениями поработала. И быстрее сейчас поделать. Вот у меня сейчас вот здесь горит. Ребят, на самом-то деле, если мы стратегически не услышим вот эту информацию, а информация-то выверенная, абсолютно твердая, потому что прежде чем голосовать своим карманом и вкладывать свои деньги в стартапы единорогов, Оскар невероятно много информации анализирует, исследует, перепрошивает через себя, и на выходе остаются абсолютно твердые факты, твердые цифры. Ну, и мы сейчас идем за ними.
0: Ну, то есть я так сейчас понимаю, что у нас уже разговор перешел, да, из русла предпринимателей, да, уже в такую, как бы, в жизни, потому что действительно есть те люди, которые, ну, условно говоря, не планируют, да, становиться там миллиардерами и бизнесменами, да, но тем не менее они хотят прокачать не свое дело, да, не свое там какое-то производство, а лично свою какую-то личную, ну, такую, в принципе, жизнь. И здесь у меня сразу возникает вопрос, можно ли вообще, вот с точки зрения, ну, вот субъективное мнение твое, да, можно ли вообще научиться не бояться ошибок, либо некоторые люди все-таки, ну, психологически легче переносят какие-то вот определенные неудачи, потому что я почему именно этот вопрос тебе задаю, потому что я знаю, что когда твоя работа заключается еще и в том, для того, чтобы людям причинить добро, да, и сказать, что, ребят, слушайте, ну реально интересно, реально надо пойти, а тебе начинают говорить: ой, да кто это такой, да мы вообще первый раз об этом, но при этом, как бы, вот у тебя это вообще никогда не останавливает, я никогда не вижу, чтобы у тебя улыбка с лица исчезла, да, и как бы и насколько ты ко всему вот этому, ко всем вот этим перипетиям относишься абсолютно спокойно.
1: Ой, Ален, прям задела за живое, на самом деле, особенно сейчас, продавая лекцию Оскара Хартмана на маленький Южно-Сахалинск, я каждый раз это подсвечиваю, и я прям, честно говоря, философски призадумалась, каков масштаб Оскара, каков масштаб нашего города, каков масштаб лично мой, и я понимаю, что вот все границы, все преграды у нас в голове, и если не быть вот этим вот бронепоездом, вот этим ледоколом, который идет вперед и говорит: надо, ребят, надо, а вот, ну, тогда пиши пропало, да, то есть я искренне желаю, чтобы в каждой отрасли, на каждом предприятии вы не только генерили и запутывались вот в этой рутине, которой, в принципе, и так хватает, а как раз-таки были вот этим первопроходцем, когда можно какую-то совершенно какую-то нереальную идею воплотить или там привести супер-мега-экстра человека или бабахнуть на маленький город какую-то сногсшибательную идею, которая, ну, вообще стоит там, не знаю, масштаба целой страны, например. И сначала при начале продаж я думала, ну да, мы же такие маленькие. Слушайте, ребят, да мы классные, мы такие огромные. Я обращаюсь сейчас не только к предпринимательскому сообществу, потому как тема заявленной лекции, она предполагает вообще все думающее сообщество. Мне очень-очень радует то, что заходят абсолютно незнакомые мне люди. Просто хит выкупа билетов – это семейные пары. Вау, просто вау.
0: А я, кстати, скажу почему, потому что одна из ключевых мыслей Хартмана, да, и которую он обучает, и не только в рамках, там, условно говоря, как бы бизнеса, да, и предпринимательства, это о том, как все-таки понять, когда нужно продолжать бороться за проект, да, вот, либо когда уже понятно, да, что как бы все, клиент мертв, да, как бы уже как бы это дело не спасти. Здесь зачастую, мне кажется, что это такая ментальность у нас у россиян есть, очень часто в российских женщин это как бы история есть, когда ты пытаешься вдохнуть в жизни во что-то уже как бы, ну, точно не живое, потому что, ну, как бы, как же это я отпущу, как же это я вот оставлю позади себя и пойду дальше с гордо поднятой головой, потому что здесь, мне кажется, тоже есть такой некий психологический момент, потому что можно годами готовиться к переменам, да, а можно ждать идеального момента. Есть такое классное выражение, да, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Вот. И мне кажется, что здесь вот есть какая-то определенная для тех людей, которые как бы хотят, там, условно говоря, чтобы Вселенная подала им знак. Да? Потому что мы всегда как бы даже, там, я не знаю, если мы уж как бы судьбу можем себе определить, попался нам четырехлистник клевера, да, как бы, ну, там, или нет, почему бы нам не довериться действительно глубоко мыслящему и многознающему человеку. Это как бы на самом деле здорово. А вот если говорить о сахалинской аудитории, и ты говоришь, что как бы абсолютно разные люди собираются, понятно, что мы очень часто говорим о том, что есть возможность познакомиться с интересными людьми, пообщаться, затем встретиться и обсудить. Я знаю, что будет такая какая-то специфическая, очень нынче популярная история, но я про такую как бы на Сахалине слышу, ну, может быть, не впервые, но это редко, что может быть возможность посетить обед с Оскаром Хартманом, посидеть, пообщаться в абсолютно непринужденной обстановке.
1: Ну, этот формат мы называем VIP-формат, и он у нас уже, ну, на протяжении многих-многих-многих лет мы просто не афишируем, ибо наши постоянные клиенты четко знают про это и очень тихо, скромно заходят. Но коль мы в эфире, и какие-то, ну, тут точно не секрет, но есть такая возможность попасть на закрытую встречу, всего 7 мест заявлено, это пообеда с Оскаром, и, ребята, вот прям посмотрите на свои идеи, посмотрите на свои идеи, которые могут вырасти как раз такие стартапы. И человек, который профессионально занимается, называет себя скаутом. Скаут – это человек, который ищет. Он ищет стартапы, в которые хотел бы вложиться своими средствами, своими навыками, своими рекомендациями. И если у вас есть такие стартапы, если есть готовность к такому тесному общению с Оскаром, то вот прям вот такую встречу не пропустите. Я столкнулась с тем, что огромное количество наших сахалинских предпринимателей, а я вижу, какие они успешные, я вижу, на каком уровне они работают. Даже они сказали: ой, нет, мы не доросли. Ребят, вы доросли. Просто чуток смелости добавьте себе.
0: Ну да, здесь, по крайней мере, ценность вы определяете сами для себя. Вот если вы говорите, что не доросли, возможно, вы действительно не доросли и не хотите расти. Мы сейчас много поговорили о самом Хартмане. Теперь вот хотелось бы узнать чуть больше подробностей, как будет устроена встреча 20 августа. То есть это будет лекция, это будет живой разговор. То есть можно ли будет задавать какие-то свои вопросы?
1: У нас заявленный формат лекция, но я пересмотрела достаточно большое количество там рилсов, интересных видео, коротких, длинных, так называемых лекций с Оскаром. Я точно хочу сказать, что лекция – это прям, ну, такой формат стендапа, когда это с шутками, когда это с юмором, когда это с только личными фактами, с личными историями, потрясающими, очень короткими, очень емкими, очень обучающими. То есть не бойтесь вот этого формата, который мы заявили, лекция. Да, формат лекции заявлен всего на 2 часа, с 3 часов до 5. Мы ждем вас всех на лекцию Оскара Хартмана 20 августа, которая пройдет в Дворце народного творчества на проспекте Победы. Многие ждали от меня этой информации, потому что заявила как секретную локацию, опять же, не понимая масштаба нашего города, насколько
0: мы сейчас говорим о здании ОЦНТ, правильно?
1: Да, совершенно верно. Да.
0: То есть это центр, областной центр народного творчества. Так, еще такой вот вопрос. Если все-таки, ну вот, личное мнение, чтобы самой бы тебе хотелось, чтобы человек унес этой встречи, то есть понятно, там не буклет, не сертификат, а вот, ну, вот какую-то мысль, либо такой какой-то внутренний толчок, что бы это могло бы быть?
1: Алена, повторюсь, вот практически каждый день пересматриваю заряжающие, мотивирующие видео от Оскара. И буквально сегодня я смотрела видео, на котором Оскар, у него есть формат, называется спичинг, где приходят молодые ребята, показывают свои стартапы, есть ребята, которые вместе с Оскаром сидят и рассматривают эти стартапы и принимают решение, куда я хочу вложить свои деньги, куда я не хочу вложить свои деньги. И молодая девочка, которая говорит, я сделала вот это. А Оскар говорит, а дальше что? Вот представь, что ты все, вот ты добилась этого результата, а дальше что? И этот вопрос в итоге застал ее врасплох. Вот ты имеешь все вот эти вот там worldwide, как она желала. Вот ты проснулась, и у тебя вот ты чистишь зубы, дальше что? Твоя мечта какая? А ты с какой миссией? Вот представь, что ты это сделала. И она растерялась. Вот я очень хочу, чтобы все 200 человек, которые придут на нашу лекцию, вышли с, ну, если не с ответом, то с вопросом. А когда я добился вот всех вот этих своих результатов, ради которых я пришел в том числе на эту лекцию, а чтобы что? А какая миссия? А для кого я буду светить и чем я буду светить? Потому как я точно понимаю, что миссия Оскара – это как раз-таки светить для молодых предпринимателей.
0: Ну, по крайней мере, будем надеяться, что все-таки получится вынести вот то, что, ну, то, о чем мы и говорили, да, что вот зачем вообще человеку идти на живую встречу, потому что мы зачастую сразу себе ставим какие-то результаты, говорим, да, я должен вот сразу выйти с лекции, да, и пойти там сворачивать горы, да. Мне кажется, что даже если человек вот подойдет и начнет задумываться, как он это будет делать, да, то это уже хорошо. Ну, по крайней мере, с пустой головой точно не выйти. Поэтому еще раз давай мы напомним нашим слушателям, что 20 августа Оскар Хартман приезжает в Южно-Сахалинск с лекцией «Тренды 2026-2035». То есть разговор будет не только о предпринимательстве, то есть в центре разговора, как в ближайшие годы будут меняться бизнес, профессии, деньги, сама логика принятия решений. Туда же, естественно, подключится искусственный интеллект, дефициты точек роста. Ну и мне кажется, что очень интересно будет выглядеть, как будут действительно эти глобальные прогнозы, то, собственно говоря, будут проявляться с точки зрения именно Сахалина и Курильских островов. Еще раз, пароли явки, я знаю, что сайт есть отдельный, там oscar.personal65, да, ну вот озвучь, да, пожалуйста, да. Вот где можно найти максимально много информации?
1: Так, не знаю, насколько вообще возможно в говорящем жанре сказать, как правильно найти сайт, но тем не менее Оскар через Си, собачка.personal65.ru – это основной сайт мероприятия. Кстати, акцентирую ваше внимание, что есть система повышения цен, и вот сейчас есть смысл успеть зайти в нашу историю до 17 августа по более приемлемым ценам, потому что с понедельника чуть-чуть, но все-таки повыше.
0: Ну, это логично, перед началом мероприятия обычно всегда стоимость повышается. Но я хочу сказать, что проблемы не будет, если набрать Оскар Хартман в Южно-Сахалинске в любом поисковике. Кстати, да, как бы можно сразу с легкостью попасть. И по временным рамкам, то есть это будет 20 августа с 15
1: до 17, 2 часа.
0: В общем, все организационные подробности у агентства «Персонал». Опять-таки, заходите на сайт, просто набирайте Оскар Хартман в Южно-Сахалинске. Ну и, собственно говоря, обязательно хотя бы, если вы просто даже заинтересовались, что это за человек, и впервые услышали это прекрасное имя, то просто зайдите, посмотрите, потому что, ну, наверняка вам захочется попасть.
1: И повтора не будет.
0: Ой, это точно. Поэтому, действительно, такой шанс нельзя упускать. И хочу еще раз такую вот маленькую подсказочку, шпаргалочку для наших слушателей сказать, что на самом-то деле, да, то есть помимо того, что Хартман – это серийный предприниматель и инвестор с большим международным опытом, мне кажется, что будет просто очень интересно вместе с ним разобраться, что все-таки будет работать для вас максимально хорошо и в вашей жизни, и в вашем бизнесе. Вот. Да, ну и все, вроде бы, да, все обсудили.
1: Вроде бы все обсудили,
0: поэтому не буду отвлекать, поэтому находите время, найдите, сейчас еще обеденный перерыв у многих не закончился, поэтому зайдите в интернет, просмотрите ради интереса, потому что я думаю, что найдете для себя много всего полезного. На этом все. Это была программа «Открытая студия». Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио. Мы рассказываем вам только важные и интересные нужные вещи.
2: «Открытая студия» на радио АСТВ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Газуем вместе, Зиверт, и прямо сейчас расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков температура поднимется до плюс 22. В Ногликах пройдет дождь в первой половине дня, здесь до плюс 19. В Поронайске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 23. В Красногорске и Макарове ожидается дождь, здесь потеплеет до плюс 24. В Долинске временами дождь, воздух прогреется до плюс 31. В Охотском без существенных осадков, там столбик термометра поднимется до плюс 30. В Корсакове без осадков плюс 25, в Аниве без существенных осадков до плюс 30. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 22. В Южно-Сахалинске ночью без осадков плюс 18, плюс 20, днем временами пройдет дождь. Плюс 29, плюс 31, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
5: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
10: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
11: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
10: Деко выгодно живи.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Двигаемся активнее в этот солнечный день и отправляемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступна и комплексная диагностика.

0: основе депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездки посетил Ноглики. Систему видеонаблюдения установили в Экосквере в Александровске, Сахалинском. Рейды с целью проверки соблюдения правил дорожного движения пользователями электросамокатов проходят в областном центре на регулярной основе. Как рассказали в областной госавтоинспекции, в центре внимания наиболее частые нарушения – поездки вдвоем, превышение скорости и пересечение пешеходных переходов без спешивания. Отдельное внимание уделяют несовершеннолетним водителям. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Ноглики. Он отметил, что муниципалитет оставил у него самые позитивные впечатления. Так сразу несколько волонтерских сообществ в районе активно помогают бойцам спецоперации. В том числе они изготавливают маскировочные сети, сухие души, сублимированные супы, специальные носки для ветеранов с ампутациями. Георгий Карлов обсудил с волонтерами проблемные вопросы и взял их в работу. Также в Ногликах активно ведутся работы по благоустройству. На привокзальной площади в скором времени появится зона на отдых, а парковке будет оборудована эффективная система водоотведения. Поэтапно развивается городская парковая зона. Самый сложный долгосрочный аспект проекта – строительство набережной. Команда мэра рассчитывает на поддержку для его завершения. Георгий Карлов пообещал оказать содействие. Современную систему видеонаблюдения установили в Экосквере в Александровске-Сахалинском. Как отметили в администрации муниципалитета, мероприятия направлены на обеспечение большей безопасности, сохранения чистоты и порядка. Камеры помогут предотвращать акты вандализма и оперативно реагировать на любые инциденты. Сахалинская делегация представляет регион на выставке ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Красноярске. Масштабный форум объединил более 300 участников из 20 регионов страны. Международная выставка-ярмарка – одна из ключевых площадок для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных этносов Севера. Мероприятие позволяет продемонстрировать богатое культурное разнообразие страны и открыть новые грани традиционного искусства. В конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» представлены 15 работ островных мастеров. Украшением культурной программы станет выступление сахалинского нипского ансамбля «Пилокен» из села Некрасовка. Коллектив выступит в номинации «Устное народное творчество. Сказание» и познакомит гостей с уникальным фольклорным наследием НИПХОВ. Тыкву весом почти 500 килограммов вырастил осужденный в кировской колонии. Мужчина увидел статью о гигантских овощах в газете и попросил родственников помочь с покупкой семян у этих фермеров. Мать выполнила просьбу. К семенам аграрий приложил инструкцию по агротехнике выращивания гигантских плодов. В результате осужденному удалось вырастить огромную тыкву. Она заняла площадь в 24 квадратных метра. При этом мужчина признался, что ухаживать за овощем было довольно сложно. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 30 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой теплый привет, Сахалина Курила. Этот музыкальный час мы начали с легендарной Feel Good Inc. от Gorillaz. И, кстати, у этой песни интересная деталь. Композиция начинается с культового смеха Делла, вокалиста Делла Сол. Этот смех принадлежит рэперу Трайга Зе Даффу и сразу сдает треку ту самую немного безумную, ироничную атмосферу. А сама песня на самом деле не только про веселье. За бодрым звучанием Gorillaz спрятана довольно серьезная мысль о мире, где нас постоянно пытаются убедить, что именно нужно считать счастьем. И вот здесь хочется сказать вам одну простую вещь. Не позволяйте другим людям определять, что делает счастливыми именно вас. Для кого-то успех – это большая карьера, для кого-то спокойный вечер дома, для кого-то путешествие, музыка или просто возможность проснуться утром и никуда не спешить. Не сравнивайте свою жизнь с чужой. Ваше счастье вообще не обязано выглядеть так же, как у кого-то еще. Так что ловите сегодня свои маленькие feel-good моменты, любимую песню, вкусный кофе, улыбку близкого человека. Иногда именно из-за этих мелочей и складывается хороший денек. Поэтому продолжайте. С хорошим настроением и, конечно, отличной музыкой в эфире Первого областного.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: В студии спортивный, активный, очень бодрый Владимир Литвинов. Привет, Вова.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Татьяна. Слушайте в этом выпуске. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото в наборе чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4 по 100 вольным стилем на первенстве Старого Света. Локомотив снова отказал турецкому Галатасараю в продаже полузащитника Алексея Батракова.
0: На старте.
2: Итак, олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в хорватском Загребе. По итогам выступления на четырех снарядах она заняла первое место, набрав в сумме 55,932 балла. Второй результат показала еще одна россиянка, Анна Калмыкова, отстав от Мельниковой на 1,3 балла. Замкнула тройку призеров француженка Елена Коллас. Мельникова и Калмыкова также квалифицировались в финальные соревнования трех из четырех индивидуальных дисциплин. Наши гимнастки сегодня поборются за медали в опорном прыжке и на бревне. Мельникова также выступит в финале вольных упражнений, а Калмыкова на разновысоких брусьях. Обе россиянки едва не пропустили турнир. Первоначально посольство Хорватии в Москве отказало спортсменкам в выдаче виз, однако позднее это решение было пересмотрено, и наши гимнастки все же получили возможность поехать в Загреб. Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа. Мужская сборная России стала второй в эстафете 4 по 100 вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев финишировали со временем 3 минуты 10,12 секунды. От победы россиян, увы, отделило всего 9 секунды. Первое место заняла сборная Венгрии, тройку призеров замкнули Харьков.

0: виноваты. После очередного дня соревнований сборная России по-прежнему располагается на 4-й строчке в общем медальном зачете. В активе нашей команды 21 награда, 7 золотых, 7 серебряных и столько же бронзовых медалей. А полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не перейдет в стамбульский «Галатасарай». Турецкий клуб был намерен расплатиться за российского футболиста 5 платежами, растянутыми на 2,5 года. Руководство железнодорожников подобный вариант не устроил, что привело к срыву сделки. Ранее сообщалось, что за трансфер Хатбека «Локомотив» запросил от «Галатасарая» 28 миллионов евро. 21-летний Батраков является выпускником Академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. В текущем сезоне полузащитник провел 4 матча на клубном уровне и сделал 1 результативную передачу. В Уругвае во время матча чемпионата страны по футболу 2-го дивизиона между клубами Уругвая Монтевидео и Пайсанду произошла авария из-за мяча, вылетевшего за пределы стадиона. Встреча проходила в Монтевидео. По ходу игры мяч вылетел на дорогу, из-за чего нескольким машинам пришлось резко тормозить, что привело к ДТП. В итоге из-за аварии движение на дороге было остановлено почти на 20 минут. При этом встреча была доиграна и завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама.
2: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
3: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: День рождения Соколов. До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. Соколов. И ты сияешь.
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
1: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
1: И экономный.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: отпускать.
1: Я вас тоже, друзья, не намерена отпускать. Прямо сейчас расскажу вам прогноз погоды на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Ахи без осадков. Температура поднимется до плюс 21. В Тымовском пройдет дождь, потеплеет до плюс 24. В Смирных также пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске временами дождь, здесь до плюс 22. В Темаре и Чехове также временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 25. В Невельске и Холмске временами дождь, здесь до плюс 26. В Северо-Курильске без осадков, до 16 градусов тепла. В Курильске осадки не ожидаются, до плюс 26. В Южно-Сахалинске ночью без осадков, плюс 18, плюс 20. Днем временами пройдет дождь, плюс 29, плюс 31. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Итак, россияне начали делать вино, внимание, из кабачков. И это не шутка. К новогоднему столу можно заготавливать это вино уже сейчас. И, ребята, знаете, вот я подумала, что больше кабачки не будут пропадать на подоконнике. Нашлось ценное применение для них. Надо пробовать.
0: По будням с 7 до 11 утра.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Летний вечер впечатлений.
1: Пятничный вечер – хороший повод отложить все дела и посмеяться над тем, что в обычной жизни не всегда окажется смешным. 14 августа в «Рюмка Паб» выступит стендап-комик из Владивостока Эдвин Багдасарян с сольным концертом. Эдвин – участник телепроектов «Стендап», «Камеди Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ. Полуфиналист юмористических шоу и крупных стендап-фестивалей. По итогам стендап-фестиваля в Москве он вошел в список 100 лучших комиков России, а также основал творческое объединение – Эдвин Групп и развивает стендап-сцену Дальнего Востока. Стендап-концерт Эдвина Багдасаряна пройдет 14 августа в 19:00 в «Рюмка Паб». Стоимость билета 1000 рублей, возрастная категория 18+.
0: Культурный маршрут лета.
1: Море, маяки и островные пейзажи. Но вместо кисти здесь работают игла и нить. В Сахалинской областной библиотеке открылась выставка авторской вышивки «Морская фантазия в каждом стежке», посвященная морской стихии и сахалинским маякам. В экспозиции представлены работы 4 мастериц: Натальи Лабушевой, Зои Рединской, Людмилы Митус и Алены Погодаевой. Они используют разные техники: вышивку крестиком и гладью, работы по картинам художников и схемам иностранных разработчиков. Есть и необычные материалы – эко-кожа, пластик и акрил. Выставка показывает, как традиционное рукоделие превращается в современное искусство, а знакомые морские пейзажи и маяки получают новое звучание благодаря нити и игле. Выставка «Морская фантазия в каждом стежке» работает до сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
0: Летние приключения начинаются!
1: Хотите настоящего зрелища, где скорость, риск и цирковая магия встречаются под одним куполом? На сцену выходит «Звездный цирк» с программой «Форсаж 2.0». 22 августа в Южно-Сахалинске цирк «Шапито» приглашает на новое двухчасовое шоу. В программе головокружительные трюки на колесе смелости, скоростные выступления в мотошаре, воздушная гимнастика на высоте 9 метров и танцевальные номера. Часть выступлений организаторы пока держат в секрете, чтобы сохранить эффект сюрприза. За юмор и хорошее настроение отвечает любимец публики клоун Ван Гоша. 22 августа, 17:00. Купол цирка «Звездный» около площади Победы. Билеты от 1500 рублей. Подробности, билеты и расписание представлений на сайте цирка cirk-звездный.рф. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Один из самых летних треков прозвучал в эфире Первообластного, ну а прямо сейчас я расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еландский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков температура поднимется до плюс 22. В Ногликах в первой половине дня пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 19. В Поронайске временами дождь потеплеет до плюс 23. В Красногорске и Макарове ожидается дождь, воздух прогреется до плюс 24. В Долинске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 31. В Охотском без существенных осадков потеплеет до плюс 33. В Корсакове без осадков до 25 градусов тепла. В Аневе без существенных осадков до плюс 30. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков здесь до плюс 22. В Южно-Сахалинске ночью без осадков плюс 18, плюс 20. Днем временами пройдет дождь плюс 29, плюс 31. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.

0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
3: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
2: Тогда нам надо в «Школьник».
4: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Я знаю, что прямо сейчас, притоптывая ножкой, вы рассекаете по дорогам Южно-Сахалинска под песню Элис Мертен «No Roots», но давайте все-таки будем повнимательны, потому что прямо сейчас я расскажу важную информацию для водителей. В Южно-Сахалинске на проспекте Победы ведутся работы по строительству ливневой канализации одновременно на двух участках. От улицы Железнодорожной до улицы Анивской, а также от улицы Тихой до улицы Сентябрьской. В связи с этим проезд для транспорта полностью перекрыт. Ограничения продлятся до 15 сентября. Объезд предусмотрен по улицам Анивской, Западной, Учительской, а также по переулку Солнечному. Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов. Будьте внимательны за рулем, ну и, конечно, слушайте хорошую музыку.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АС.

0: Его назвав ее очень нужной. Кроме того, за последние 5 лет на островах построили и модернизировали 49 медицинских объектов. Комфортные условия создают как для пациентов, так и для врачей. Также в регионе продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти, в их числе работа поисковых отрядов на Шумшу. Владимир Путин высоко оценил программы, действующие в регионе. Участок дороги в Углегорском районе 16 августа перекроют на время взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе. Проезд на трассе Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск с 298 по 299 километр ограничат с 16.30 до 17.00. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Водители просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут. Это нужно, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать, следует из методических рекомендаций ведомства. Жительница Владивостока выставила на продажу коллекцию более чем из 500 фигурок лягушек. Она намерена выручить за нее 18 миллионов рублей. В коллекции представлены фигурки из 43 стран, включая Японию, Южную Корею, Италию, Швейцарию и Болгарию. Причиной продажи владелица назвала планы построить дом в отдаленном лесном районе, где для большой коллекции не будет места. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 30 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Это Серябкина и Дима Ара, а прямо сейчас мы двигаемся уже в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главном. В главных событиях Валерий Лимаренко встретится с жителями Северо-Курильского района. Участок дороги в Углегорском округе 16 августа перекроют на время взрывных работ. Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену. Валерий Лимаренко встретится с жителями Северо-Курильского района. С рабочей поездкой глава региона посетит муниципалитет в понедельник, 17 августа. Мероприятие начнется в 16:00 в зрительном зале Дома культуры города по адресу улица Парковая, 6. За час до этого здесь же личный прием граждан проведут руководители органов исполнительной власти, сотрудники районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Губернатор Валерий Лимаренко доложил Владимиру Путину о выполнении поручений по развитию Сахалинской области и ключевых результатах этой работы. Так, коэффициент рождаемости в регионе входит в десятку лучших по стране. Лидерские позиции получается удерживать в том числе благодаря программе «Счастливое материнство», запущенной по инициативе губернатора. Одно из направлений – компенсация расходов на услуги няни. Владимир Путин отдельно отметил эту инициативу.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго дня, Сахалин и Курилы. Этот музыкальный час начал Денис Ллойд и его песня Nevermind. И, кстати, настоящее имя исполнителя Нир Титхар, а Nevermind – одна из его самых известных песен, которая принесла ему международную популярность. И знаете, само название песни, неважно,

0: Ain't Nobody Loves Me Better. Это работа от Felix Yen. В завершение этого музыкального часа перелистываем эту страничку. На Сахалине и Курильских островах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о событиях к этому часу на Сахалине и Курильских островах. О них нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Температура на Сахалине побила рекорд в четверг. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Нуглики. На Итурупе начался финальный этап преображения сквера рыбаков. Температура на Сахалине побила рекорд в четверг. Последние дни уходящей недели остров находился под влиянием тропической воздушной массы. В региональном УГМС рассказали, что днем воздух прогревался до 25-30, местами до 34 градусов. Ночи также были достаточно теплые. Наиболее жаркий день выдался 13 августа. На многих станциях был превышен абсолютный максимум дня. В Южно-Сахалинске температура составила практически 32 градуса. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Ноглики. Он отметил, что муниципалитет оставил у него самые позитивные впечатления. Так сразу несколько волонтерских сообществ в районе активно помогают бойцам спецоперации. В том числе они изготавливают маскировочные сети, сухие души, сублимированные супы, специальные носки для ветеранов с ампутациями. Георгий Карлов обсудил с волонтерами проблемные вопросы и взял их в работу. Также в Ногликах активно ведутся работы по благоустройству. На привокзальной площади в скором времени появится зона отдыха. О парковке будет оборудована эффективная система водоотведения. Поэтапно развивается городская парковая зона. Самый сложный долгосрочный аспект проекта – строительство набережной. Команда мэра рассчитывает на поддержку для его завершения. Георгий Карлов пообещал оказать содействие. В селе Рейдово на Итурупе начался финальный этап преображения сквера рыбаков. В этом году в планах обустроить дорожки и площадки, входную группу вымостят плетником. Вдоль дорожек и площадок появятся газоны, в сквере установят две беседки, подвесные качели, 8 парков.

0: скамей, урны и два информационных щита. Вдоль основной дорожки появится 11 опор со светодиодными светильниками. Работы проходят в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Сахалинская делегация представляет регион на выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Красноярске. Масштабный форум объединил более 300 участников из 20 регионов страны. Международная выставка-ярмарка – одна из ключевых площадок для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных этносов Севера. Мероприятие позволяет продемонстрировать богатое культурное разнообразие страны и открыть новые грани традиционного искусства. В конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» представлены 15 работ островных мастеров. Украшением культурной программы станет выступление сахалинского нивского ансамбля «Пелакен» из села Некрасовка. Коллектив выступит в номинации «Устное народное творчество. Сказание» и познакомит гостей с уникальным фольклорным наследием нивхов. Гусь в Техасе спас семью от пожара. Огонь вспыхнул в сарае, где живут куры и индейки. Заметив пламя, гусь выбежал на улицу и стал безостановочно гоготать. Громкий звук разбудил его хозяина. Мужчине удалось потушить пламя до того, как оно перекинулось на соседние постройки. По словам фермера, гусь фактически спас жизнь его семье и другим домашним животным. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 28 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 16:07. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Ну что, с пятницей вас всех. 14 августа у нас с вами на календаре. И половина месяца. Мы глазом не успели моргнуть, как половина месяца уже позади. Продолжаются великолепные летние денечки на Сахалине и Курилах. И нужно использовать каждое мгновение. Нужно эти мгновения оставить в своей памяти. И самое главное, в моменте наслаждаться ими. Поэтому давайте это сделаем вместе. Я предполагаю, что сейчас многие из вас заканчивают быстренько-быстренько свою работу, забежали домой, взяли свои вещи и погрузились, и поехали на море отдыхать, загорать и купаться. Вам удачи. Тем, кто остается в городе, ничего страшного, будут еще мгновения, будут еще моменты, и мы их обязательно с вами используем. На 5 часов вместе с вами здесь, в эфире Первого областного, вместе с музыкой, вместе с нашими программами. В ближайшие музыкальные планы — это Glass Animals, это Imagine Dragons, это Амура и Леонид Агудин прямо сейчас. Всем желаю доброго дня и великолепной пятницы.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Glass Animals и их работа Heat Waves в эфире Первого областного, 16:18, время Сахалинское. Ребята, знаете, о чем хочу с вами поговорить, и отчасти на своем опыте я подтверждаю то, о чем я хочу вам поговорить. Невидимая эпидемия захлестнула всю планету, и эта эпидемия называется эпидемия великой усталости, эпоха великой усталости, так называют состояние, когда внутренние ресурсы настолько истощены, что выполнение любой работы, занятия, хобби или встречи с друзьями начинает требовать огромных волевых усилий. Давайте с вами разберемся, кто же и что же в этом виновато. Ну, во-первых, виноваты средства массовой информации и социальные сети. Они одни из главных причин. Вот все те новости, которые валятся нас нескончаемым потоком. Все те социальные сети, которые тоже на нас вываливают нескончаемый поток информации. Неважно, хороший, плохой или просто обезличенной информации. Вот из-за этого 40% опрошенных людей уже стараются ограничивать себя и в новостях, и в пребывании в социальных сетях. Мозг попадает в ловушку эволюции, поскольку заточен искать угрозы. Средства массовой информации и, в принципе, социальные сети этим очень хорошо пользуются. И, конечно же, это приводит к постоянной эмоциональной перегрузки. Городская среда тоже имеет негативное влияние. У людей массово страдает психологическое и физическое здоровье из-за постоянной гонки за успехом, обилие переработанной еды, ужасной экологии. Ну, ужасно это прям сильно сказано. Но вообще вот экологии такой не очень хороший в эту копилку. И до сих пор главными долгожителями планеты, конечно же, становятся жители так называемых голубых зон вдали от мегаполисов. И это подтверждается на самом деле. И наличие постоянной работы перестало гарантировать привычный уровень жизни. Даже при полной занятости многие люди не могут себе позволить маленькие радости, такие как походы в ресторан, походы на концерты, покупку техники. Такая экономическая нестабильность порождает явление вроде тихого увольнения, кофейного бейджинга или понедельников по минимуму, если хотите. Но на самом деле не все так плохо, и из этого есть выход. Эксперты советуют меньше думскроллить, уделять больше времени своим близким. И самое главное, что реально работает, нужно сфокусироваться на том, что поддается вашему контролю. И тогда все будет хорошо. Все должно быть в равновесии. Слава богу, погода на Сахалине нас последние дни радует. И если вам кажется, да фу, да жарко, вспомните о том, что все-таки лето, оно бывает таким жарким, солнечным и очень-очень теплым. Давайте узнаем о том, какая погода нас ожидает завтра на Сахалине и Курилах. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает следующая погода. В Охе без осадков до 21 градуса тепла. В Тымовском ожидается дождь, здесь до 24 выше 0. В Смирных также дождь и до плюс 26. В Углегорске временами ожидается дождь, воздух прогреется до плюс 22. В Тамаре и Чехове временами дождь и до 25 градусов тепла. В Невельске и Хомске временами дождь, здесь до плюс 26. В Северо-Курильске без осадков до плюс 16. В Курильске тоже без осадков и температура дня до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут от 18 до 20 со знаком плюс. Завтра днем, 15 августа, в Южно-Сахалинске днем временами возможен дождь, температура от 29 до плюс 31 градуса, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Помидоры «Невельский Агроснаб». Розовый стандарт 189,95 за 1 килограмм. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Взрыв цен! Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
8: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Итак, россияне начали делать вино, внимание, из кабачков. И это не шутка. К новогоднему столу можно заготавливать это вино уже сейчас. И, ребята, знаете, вот я подумала, что больше кабачки не будут пропадать на подоконнике. Нашлось ценное применение для них. Надо пробовать.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.

0: Это Анна Асти, ее работа «Царица» в эфире Первого областного. Вот как сделать так, чтобы получать от жизни максимум, но при этом не делать ничего? Такое, наверное, под властью только цариц, но на самом деле не только. Прямо сейчас в эфире Первого областного другие новости. Алена Баринова обязательно расскажет, как же так сделать. Давайте послушаем.
1: Другие новости.
2: Здравствуйте, друзья, в студии Алена Баринова. Существует легальный способ получать от жизни максимум, вообще ничего не делая. Кстати, это не шутка, это официальный вердикт специалистов. О каком секретном лайфхаке заговорили медики, расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска нашей программы – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Российские врачи и психологи выкатили, пожалуй, лучшую рекомендацию года. Они официально разрешили нам ничего не делать. Ну вот прям совсем ничего. Конечно, не на постоянной основе, но периоды лени в нашем плотном графике обязательно должны быть. Эксперты настаивают, организму жизненно необходим пассивный отдых. Так что если вы планировали провести выходные ничего не делая, поздравляю, вы на пути к полному оздоровлению.
1: Другие новости.
2: Но эксперты рекомендуют лежать и смотреть в потолок, залипать в окно или стену, бесцельно шататься или заниматься чем-то абсолютно необязательным. Есть одно жесткое медицинское условие – делать все это без скроллинга ленты, чтобы лишний раз не загружать мозг. Никаких смартфонов, никаких планшетов. Экран блокируем, соцсети закрываем, даем мозгу переварить старое вместо того, чтобы заталкивать в него новое. В общем, очищаем наш когнитивный кэш. Ну, а я желаю вам провести этот день с максимальной пользой, ну, то есть безупречно полениться. Ведь время еще есть. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: История от Локдок и Макана. Громче, чем гроза в эфире Первого областного. Гром среди ясного неба. Ну, на самом деле, эта проблема интернета была известна давно. И мы теряем еще одну легенду российского сегмента интернета. Программу «This is хорошо». Этот канал закрывается спустя 16 лет. Команда Стаса Давыдова устала бороться против американской компании Viral Hog, которая выкупила права на старые мемные видео из выпусков шоу. И теперь вот те выпуски, которые были когда-то отсняты, вот эта самая компания требует либо удалить, причем удалить все выпуски «This is хорошо», либо выплатить огромную сумму за каждый из них. И, конечно, Стас Давыдов решил просто не бороться против гиганта Viral Hog и решил остановить вещание. Минус одна легенда российского интернета. И теперь мы с вами только будем вспоминать. Хотя сейчас в сети огромное количество всяких мемных видео. В любом случае, вот эта программа была в какой-то степени и легендарной. Ну что ж, как говорится, вспомним добрым словом. Движемся с вами, дорогие, дальше. 16:39, время Сахалинское. И в эфире Первого областного прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Крес», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков до 22 градусов тепла, в Ногликах дождь в первой половине дня и здесь до 19 выше 0. В Поронайске временами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове также ожидается дождь, здесь температура до плюс 24 градусов. В Долинске временами дождь и до 31 выше 0, в Охотском без существенных осадков до 33 со знаком плюс. В Корсакове без осадков плюс 25, в Аневе без существенных осадков до плюс 30. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер ожидается юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Это Roses и Saint John в эфире Первого областного. Ребята, если вы вдруг не высыпаетесь катастрофически, понимаете, что вроде и спите по 15 часов в сутки, но не помогает, то вот вам лайфхак. В Сочи есть такой город у нас в России. Там работает сонный отель Rosa Springs. В нем можно наконец-то выспаться и отдохнуть. Это непростой отель, как на первый взгляд кажется. В номерах постояльцев ждут утяжеленное одеяло, а я вам скажу, под ним спится очень даже хорошо. Blackout шторы, большое меню подушек и особый кубик гаджет Deep, он помогает быстрее расслабиться. Также на территории заведения есть клиника, в которой можно сдать, собственно, диагностику сна провести. Среди других бонусов еще и инфракрасная сауна, гипоксические тренировки и много чего еще. И вот, чтобы вы ориентировались теперь в цене, да, собрались уже ехать туда, я понимаю, уже ищите билеты. Так вот, стоимость номера на сутки начинается от 5000 рублей. В целом, не так дорого для того, чтобы поправить свой сон. Теперь вы знаете, где провести свой отпуск. Не где-нибудь на Мальдивах или в других жарких странах, а вот здесь, в Сочи, в отеле, где можно наконец-то выспаться. Я вас убеждаю не спать. Пятница продолжается вместе с Первым областным. До конца часа Егор Крид, Звонкий и 21 Pilots. Обязательно дождитесь и давайте делать громче.

Радио АСТВ.

0: Не надо нервничать, не надо напрягаться. Именно в этом 21 Pilot Stressed Out в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа мы с вами, дорогие, движемся на полных парах вперед. И трудовая пятница уже завершается. И далее у нас с вами ждем беззаботное пятничное время, пятничный вечер. Но прежде давайте перейдем в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно начнем этот час с выпуска новостей. О последних событиях нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требования. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимир Путин провел встречу с губернатором. Вот в эксплуатацию новой школы номер 4 в Южно-Сахалинске запланирован на 2027 год. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Ноглике.

0: Говорится, приехали уже, и удаленно можно будет себе местечко выбрать на последний сон. Ну да ладно, посмотрим, чем это закончится. Что еще? Слово дня было озвучено от радиостанции «Судного дня». Если знаете, то эта радиостанция называется УВБ-76. Она транслирует в эфир все время какие-то шифры, и уже много копий сломано. Что это за радиостанция? Зачем она нужна? И на самом деле иногда интересные словечки подкидывает эта самая радиостанция. Так вот, совсем недавно радиостанция «Судного дня» выдала слово, извините, так написано, слово «выродок». Вот теперь гадайте, к чему это самое слово прозвучало в эфире УВБ-76. Ну и спешу поделиться с вами отличными новостями спорта. Наша звездочка спортивной гимнастики Ангелина Мельникова взяла первое золото на чемпионате Европы. Она набрала 55,932 балла. И для Ангелины это пятый титул чемпионки Европы. До этого она выигрывала в 16-м, 17-м, 18-м, 21-м и 26-м годах теперь. И также отличилась другая наша чемпионка, 17-летняя Аня Калмыкова. Она взяла серебро, набрав 54,632 тысячных балла. Для нее это первая медаль континентальных чемпионатов. И чем эта новость отличительна? Ну, во-первых, потому что наши спортсмены возвращаются на международную арену, наши топы показывают как надо, а во-вторых, и Ангелину, и Анну, этим двум спортсменкам изначально не выдали визу в ту страну, где, собственно, проходит тот самый чемпионат Европы. Но буквально... И там сборная... В сборной, конечно, начались перетрубации, и остальных девчонок начали экстренно готовить к этим соревнованиям. И буквально в последний момент все-таки визы удалось выбить. И вот теперь золотая и серебряная медаль чемпионата Европы отправляется в Россию. Мы, конечно же, поздравляем девчонок. И я всегда говорил и буду говорить, что здесь вот в этой борьбе огромную роль и большое значение и огромные усилия прилагает министр спорта Российской Федерации и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. За это огромное спасибо. То ли еще будет. Продолжаем ждать возвращения наших всех спортсменов во всех видах спорта на мировую арену. Вот в такие новости в Интершуме сегодня. Движемся с вами дальше.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: ДР в эфире Первого областного. На календаре 14 августа. Сегодня отмечается Медовый Спас. И, внимание, свободные девушки. Сегодня есть такая традиция мазать подошвы медом в честь Медового Спаса. Говорят, что это трендовый в последние годы ритуал, после проведения которого мужчины будут липнуть к вам, как подошва к земле. Достаточно просто намазать обувь снизу и пройтись по дому или по улице. Лучше, конечно, по улице, чтобы потом по дому не оттирать эти сладкие липкие следы. А вообще, лучше мед, конечно, не переводить, а использовать его по назначению. Движемся с вами вперед, и прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 15 августа на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает следующая погода. В Охе без осадков до 21 градуса тепла, в Тымовском и Смирных дождь, в Тымовском до плюс 24, в Смирных до 26 градусов тепла. В Углегорске временами дождь до плюс 22, в Тамаре и Чехове до 25 градусов тепла и также временами ожидается дождь. В Невельске и Хомске до 26 градусов тепла, временами также дождь. В Северокурильске без осадков до плюс 16, в Курильске до 26 градусов тепла и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем 15 августа в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
4: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
5: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
7: Купи кухню,
8: шкаф, подарок.
7: С Деко выгодно живи.
9: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
7: Деко выгодно живи.
10: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Здравствуйте, в студии Алена Баринова. Аналитики провели исследование и выяснили, какие публикации вызывают интерес и одобрение. Котики, конечно, вне конкуренции, но есть еще одна тема, которая заслуживает внимания. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11-12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Раньше путь к популярности лежал через демонстрацию успешного успеха. Потом аудитория устала от идеальной картинки, и в моду пришла противоположная эстетика. Беспорядок дома, вредные привычки, разговоры о ментальном здоровье и честные признания в проблемах.
1: Другие новости.
0: Но даже хаос в социальных сетях должен выглядеть красиво. Бардак лучше показывать самоиронией, выгорание уже после восстановления, а финансовые трудности, если в конце вас ждет новый взлет. Почти все вирусные рассказы о тяжелых периодах, увольнениях, финансовых проблемах, выгорании объединяет одно. К моменту публикации все уже закончилось. Соцсети запрещают быть неудачником в настоящем, но отлично монетизируют истории о провалах в прошлом. Так что интернет любит не провалы. Интернет любит красиво рассказанные победы после провалов. Вот такие другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Засыпать это, конечно, хорошо, но самое главное не пропустить важные события в своей жизни и великолепные моменты уходящей недели, особенно в пятницу вечером. Давайте двигаться дальше, прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без существенных осадков. Температура в течение дня до плюс 22 градусов. В Ногликах дождь в первой половине дня и до 19 выше 0. В Поронайске временами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове дождь до 24 выше нулевой отметки. В Долинске временами дождь до плюс 31, в Охотском без существенных осадков и до 33 градусов тепла. В Корсакове без осадков плюс 25, в Аниве без существенных осадков плюс 30 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и температура до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура в течение ночи от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем 15 августа в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
7: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
9: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
10: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

Радио АСТВ. Первое областное.

0: И работа Letter Beaches в эфире первого областного. Время Сахалинское 17.50. И, как и обещал, прямо сейчас пройдемся по улицам областного центра. Посмотрим, как же движется транспорт. Ну, во-первых, хочу сразу обратить внимание на выезды из Южно-Сахалинска. Это и дорога на Аниву через Троицкое, это и дорога на Корсаков. В целом, здесь все спокойно. Зеленым горит дорога, а это значит, что никаких затруднений в проезде нет. Что касается основных перекрестков. Это перекрестка Сахалинская-Ленина. Здесь транспорт движется, но неспешно. Вполне себе рабочая ситуация, тем более, что в пятницу вечером. Также достаточно спокойно, в умеренном темпе движется транспорт и на Компроспекте Мира, и на Мира Победы тоже достаточно все спокойно. Единственный участок, на который продолжаем обращать внимание, это участок улицы Ленина от Институтской до Проспекта Победы при движении на юг. Здесь из-за сразу нескольких светофоров автомобили движутся, ну, достаточно медленно, поэтому придется набраться терпения и подождать. Ну и напоминаем водителям, что в Южно-Сахалинске на проспекте Победы ведутся работы по строительству ливневой канализации одновременно на двух участках, от улицы Железнодорожной до улицы Анивской, а также от улицы Тихой до улицы Сентябрьской. В связи с этим проезд для транспорта полностью перекрыт, ограничения продлятся до 15 сентября ориентировочно. Здесь объезд предусмотрен по улицам Анивской, Западной, Учительской, а также по переулку Солнечному. Ну и еще одна информация для водителей. На участке дороги Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск с 298 по 299 километр в Углегорском районе ограничит движение транспорта. Здесь причина — взрывные работы на Солнцевском угольном разрезе. Проезд закроют в воскресенье 16 августа с 16.30 до 17.00. Об этом сообщает Минтранс Сахалинской области. Дорогие друзья автомобилисты, пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок и, пожалуйста, с пониманием отнеситесь ко временным неудобствам. Понимайте, что они все-таки временные. Я желаю всем жителям Сахалинской области безопасного вождения за рулем. Будьте, пожалуйста, осторожны, соблюдайте правила дорожного движения, в том числе и в части соблюдения скоростного режима. И не забывайте, пожалуйста, обращать внимание на пешеходные переходы и пропускайте, пожалуйста, пешеходов. Не надо нестись везде, все успеете обязательно. Всем приятного и доброго пути, без проблем, движемся с вами дальше.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Лето! На АСТВ.

0: Диктит в эфире Первого областного. Время сахалинское уже подбирается к тому, чтобы оставить этот час в истории и перейти в час следующий. Давайте двигаться вперед. На Сахалине, Курильских островах, 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор доложил президенту о выполнении поручений по развитию области. В Госдуме рассказали о самых популярных схемах мошенников перед 1 сентября. Сахалинская делегация представляет регион на выставке ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Губернатор Валерий Лимаренко доложил Владимиру Путину о выполнении поручений по развитию Сахалинской области и ключевых результатах этой работы. Так, коэффициент рождаемости в регионе входит в десятку лучших по стране. Лидерские позиции получается удерживать в том числе благодаря программе «Счастливое материнство», запущенной по инициативе губернатора. Одно из направлений – компенсация расходов на услуги няни. Владимир Путин отдельно отметил эту инициативу, назвав ее очень нужной. Кроме того, за последние 5 лет на островах построили и модернизировали 49 медицинских объектов. Комфортные условия создают как для пациентов, так и для врачей. Также в регионе продолжаются мероприятия по сохранению исторической памяти, в их числе работа поисковых отрядов на Шумшу. Владимир Путин высоко оценил программы, действующие в регионе. Госдуме рассказали о самых популярных схемах мошенников перед 1 сентября. Аферисты в этот период активно используют тревожность и нехватку времени у родителей. Они рассылают якобы срочные сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб. Россиянам предлагают срочно оплатить, подтвердить данные или забрать положенную выплату. Жителям страны в очередной раз напоминают, любое неожиданное сообщение, связанное с деньгами, документами или авторизацией, нужно перепроверять через официальные каналы. Переходить по ссылкам из СМС или мессенджеров, сообщать коды подтверждения и принимать решения под давлением не следует ни при каких обстоятельствах. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Их продолжительность для учеников 2-3 классов должна быть не более 1,5 часов, 4-5-классников – до 2 часов, обучающихся в 6-8 классах – до 2,5 часов, а для 9-11 – до 3,5 часов в день. Сахалинская делегация представляет регион на выставке ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Красноярске. Масштабный форум объединил более 300 участников из 20 регионов страны. Международная выставка-ярмарка – одна из ключевых площадок для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных этносов Севера. Мероприятие позволяет продемонстрировать богатое культурное разнообразие страны и открыть новые грани традиционного искусства. В конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» представлено 15 работ островных мастеров. Украшением культурной программы станет выступление сахалинского нивского ансамбля «Пилокен» из села Некрасовка. Коллектив выступит в номинации «Устное народное творчество сказания» и познакомит гостей с уникальным фольклорным наследием нивхов. Потребление хлеба в России упало до минимума с 2006 года. В 2025-м на одного россиянина пришлось в среднем 35 килограммов хлеба. Это почти в 2 раза меньше, чем 19 лет назад, следует из статистики. Потребление муки за это время также сократилось на 25% до 13 килограммов на человека. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 28 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец. Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так. Что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Обломов.
1: Доброго вечера, дорогие. 18.07, время точное, сахалинское. И знаете, вот пятница — это то время, когда каждое мгновение нужно ловить и получать от него удовольствие. Я надеюсь, что вы сейчас получаете удовольствие. Рабочая неделя завершена. Великолепные прогулки по теплому городу, великолепные прогулки по нашему парку. А может быть, вы сейчас находитесь на море или на озере и тоже получаете удовольствие. Всем желаю теплого летнего вечера. Пускай ваши планы притворяются в жизнь по щелчку ваших пальцев. Радио АСТВ все это дело музыкально приукрасит. Наши ближайшие музыкальные планы — это Гума, Готье, Робин, Major Lazer. Ну и не забываем о нашей обязательной программе. В этом часе это прогноз от синоптиков на 20-40 минуте часа. И в середине часа, конечно же, другие новости. Поэтому не пропускаем ничего, ловим каждый момент и наслаждаемся.
0: Радио АСТВ. Первое обладание.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: из самых знаменитых работ этого дуэта. Это Энрике Иглесиас и Луан Сантана. Байландо в эфире Первого областного. 18:30 в Южно-Сахалинске. Мы с вами движемся дальше. Эта пятница продолжается, и продолжится она другими новостями.
1: Другие новости.
2: Здравствуйте, в студии Алена Баринова. Если вы думаете, что вы завтра снова не выспитесь, не спешите винить свою вторую половинку. Возможно, виноват не храп партнера или то, что вы всю ночь боролись за одеяло. Возможно, в вашей спальне завелся совсем другой, крошечный абьюзер. Так кто же этот коварный похититель наших снов? Расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска нашей программы – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. В выпуске речь пойдет об обычных комарах. Это не просто назойливые соседы, а настоящие медицинские диагнозы. Врачи-сомнологи бьют тревогу. Мерзкий писк на частоте 500 Гц – это древний эволюционный триггер. Наш мозг физически не способен его игнорировать. Даже в глубоком сне серое вещество мгновенно переходит в режим боевой готовности. В итоге минус 40 минут самого сладкого, восстанавливающего сна за ночь. Представляете, этот мелкий пират крадет у нас почти час жизни.
1: Другие новости.
2: Медики официально заявили, москитные сетки и фумигаторы теперь предметы первой медицинской необходимости. Хватит устраивать ночные хлопки в ладоши в темноте и включать фонарик на телефоне. Защитите свой сон научно, ведь даже один укус запускает стресс во всей нервной системе. В общем, желаю вам крепкого сна и чтобы ни одна крылатая вредина не посмела покуситься на ваш законный отдых. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Это группа «Сова», их работа-сериал в эфире Первого областного, 18.37, время Сахалинское. Сейчас листаю социальные сети, листаю телеграм-каналы. Конечно, очень много новостей, связанных с приездом Владимира Путина на Курилы, на Сахалин. И вот попалась новость про Дональда Трампа, и в социальных сетях активно обсуждают забавную теорию, что у Трампа появился человек-будильник. Многие уверены, что президент США нанял себе специального ассистента, который будет его электрошокером во время публичных мероприятий. Лидер страны стал регулярно засыпать во время всяких разных важных встреч. И поводом для таких мыслей, для такой теории стало недавнее видео из овального кабинета. Расскажу, в чем дело. Трамп там сидит, выслушивает доклад и закрывает глаза. В этот момент на заднем плане стоит девушка, она кладет себе руку на живот, и в этот момент президент США резко выпрямляется. И вот теперь некоторые люди считают, что в руках ассистентки находилась кнопка для подачи разряда на тот самый электрошокер, который приводит в чувство Дональда Трампа. Не знаю, теория выглядит стройно, и видео на самом деле это подтверждает. Я несколько раз присматривался, нажимает ли вот эта самая девушка какую-то невидимую кнопку, но сам факт... в общем, есть. И это очень забавно. Слушайте, когда вот появляются какие-то такие смешные теории, всегда очень интересно понаблюдать, порассуждать на эту тему. И очень важно не спать на работе, тем более, что на такой ответственной. Мы же с вами, друзья, спать не собираемся. Пятница на Сахалине, Курилах продолжается. И этот вечер действительно теплый. Таким он и будет обязательно. Ну, а прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день, каким сложится день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Кресс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 15 августа в Александровске-Сахалинском без существенных осадков температура до 22 градусов тепла. В Ногликах ожидается дождь в первой половине дня и здесь до плюс 19. В Поронайске время нами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове дождь и до 24 градусов тепла. В Долинске временами дождь до 31, в Охотском без существенных осадков до 33 градусов тепла. В Корсакове воздух прогреется до 25 градусов и без осадков, в Аниве без существенных осадков до плюс 30. В Малокурильском и Южнокурильске осадков не ожидается, температура до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура воздуха в темное время суток от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем 15 августа в областном центре временами ожидается дождь. Температура от 29 до 31 градуса тепла. Ветер ожидается юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-53-43-31.
4: 6+.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
4: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
8: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
4: И нечего ждать.
9: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.
12: Реклама спонсора.
13: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
13: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Новое видение о диджее Нитрино и Эллы. Зачем топтать мою любовь в эфире Первого областного? А еще до конца этого часа мы услышим Beerwolf, A-Studio, а также Гаулин и работу Seven Nation Army. Поэтому продолжаем этот вечер музыкально и с великолепным настроением вместе с Первым областным. Вам желаю, чтобы у вас, дорогие, все сегодня получилось и все планы на эту пятницу и на предстоящие выходные исполнились. Движемся вперед!
1: Лето на АСТВ.

0: Здесь Гаулины, Seven Nation Army в эфире Первого областного. Поезд в Китае разогнался до 800 км в час за 5,3 секунды. И это абсолютный рекорд. Экспериментальный поезд набрал скорость почти как самолет, а новая тормозная система остановила его всего за 200 метров. Мы с вами не останавливаемся и на огромной скорости движемся, я бы сказал, мчимся к нашим выходным. На Сахалине, Курильских островах, 19:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. В начале выпуска коротко о главных событиях. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Ноглики. Сахалинская область представит свой павильон на улице Дальнего Востока. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. На мероприятии обсудили социально-экономическое развитие региона. В фокусе внимания оказалась поддержка участников специальной военной операции и их семей. Валерий Лимаренко назвал эту работу приоритетным направлением. В регионе организована вся необходимая помощь бойцам, которые возвращаются с фронта, включая медицинскую реабилитацию. Защитникам доступна дальневосточная ипотека по 2%. При этом область дополнительно выделяет 400 тысяч рублей на первоначальный взнос. Этой льготой уже воспользовались около 400 семей. Владимир Путин высоко оценил программу «Герои Сахалина и Курила», также отметил, это яркий пример заложенного в россиянах генетического кода победителей. Депутат Госдумы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Ноглики. Он отметил, что муниципалитет оставил у него самые позитивные впечатления. Так сразу несколько волонтерских сообществ в районе активно помогают бойцам спецоперации. В том числе они изготавливают маскировочные сети, сухие души, сублимированные супы, специальные носки для ветеранов с ампутациями. Георгий Карлов обсудил с волонтерами проблемные вопросы и взял их в работу. Также в Ногликах активно ведутся работы по благоустройству. На привокзальной площади в скором времени появится зона отдыха, парковки, будет оборудована эффективная система водоотведения. Поэтапно развивается городская парковая зона. Самый сложный долгосрочный аспект проекта – строительство набережной. Команда мэра рассчитывает на поддержку для его завершения. Георгий Карлов пообещал оказать содействие. Сахалинская область представит свой павильон на улице Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2026. Выставка на территории кампуса ДВФУ во Владивостоке пройдет с 5 по 7 сентября. Главной ее темой станет год единства народов России. В павильоне, сделанном на Сахалине, можно будет увидеть изделия, созданные в традициях коренных малочисленных народов, уникальные сувениры и гастросувениры от местных производителей, а также живые выступления, в основу которых вложена сахалинская культура. Ведущий проектов гастротуры «Черный список» на телеканале «Пятница» шеф-повар Александр Рэмбо-Пушков посетил Сахалин. Он приготовил шашлык из устриц в лагуне Бусе. Судя по кадрам, которые шеф-повар опубликовал на своих страницах в соцсетях, съемочная группа прибыла на остров для записи очередного выпуска гастротура. В центре внимания оказались сахалинские морепродукты. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 26 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам. Не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт. Не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083. Либо в службу 112. Реклама спонсора.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.07. Доброго вечера, дорогие. Здравствуйте. Лето на Сахалине и Курилах продолжается. И пятница. Вечер ее в самом разгаре. А это значит, что мы продолжаем наслаждаться всеми теми моментами, которые нас с вами радуют, вызывают улыбку и, может быть, где-то внутри какое-то восхищение. Если вы не знаете, чем заняться, то прогулка по Рябиновой аллее, по Рябиновой набережной, прогулка в нашем великолепном парке, подъем на гору Большевик, на горный воздух. Мне кажется, это великолепное времяпровождение, тем более, что на горный воздух можно подняться. Вот я всех агитирую за это, хотя сам этого не делал, потому что, ну, работа мешает, не позволяет прямо сейчас бросить все и подняться на Большевик и встретить великолепнейший, красивейший закат. Вы можете это сделать. Время у нас с вами есть для этого. Ну и, естественно, делаем это под звуки музыки от Первого областного. И где бы вы сейчас не находились, на Курилах, на Сахалине, на севере острова или в центральной его части, самое главное, мы продолжаем получать удовольствие. Градусы, диджей Смэш, Архан, это музыкальные планы на ближайшее будущее, а еще в этом часе на 50-й минуте мы послушаем программу под названием «Звуки музыки». И сегодняшний гость — это балалайка. Давайте проведем это время вместе и насладимся этими прекрасными мгновениями. Всем доброго вечера!
0: Радио АСТВ. Первое.

Это группа «Градусы», их работа из 2011-го под названием «Голая». В эфире Первого областного, 19:17, время Сахалинское. И знаете, дорогие, я хочу, может быть, сейчас поворчать, позволю себе это сделать. На сайте aistv.ru обнародовали некий антирейтинг массовых нарушений правил дорожного движения. И на самом деле вот этот самый антирейтинг, он, ну, вгоняет в какое-то уныние. И есть у нас с вами такая статистика, что камерами зафиксировано следующее. Антилидеры по числу нарушений правил дорожного движения здесь, в Южно-Сахалинске, проезд на красный свет. Всего было зарегистрировано 4543 нарушения. Лидеры в нашем городе — это перекресток Железнодорожной, Пограничной, Комсомольская, Тихоокеанская, Горького, Есенина. Это проезд на красный свет. Вот у меня возникает один вопрос. Ну, видите вы красный свет. Ну, вот куда вы мчитесь? Там же на зеленый может кто-то еще выезжать, и ай-яй-яй-ой-ой-ой, а еще и пешеходы начинают переходить на зеленый свет, а вы на красный едете. Зачем так делать, товарищи? Нехорошо. Не делайте так. Это 4543 случая. Вы понимаете? Просто вот уму непостижимо. Выезд на полосу встречного движения 3358. Железнодорожная, Пограничная в лидерах здесь. Автодорога Лиственничная, Охотская, 9 километр, село Вест. И железнодорожная в районе 85-го дома. Что еще есть? Ну и, конечно же, непристегнутые ремни. Вот здесь волосы у меня на самом деле начинают шевелиться. Плюем, граждане, на нашу с вами безопасность. Непристегнутые ремни. Всего выявлено 23 036 фактов непристегнутых ремней. Это только то, что установили камеры видеонаблюдения. Комсомольская, Победы, 3364 случая. Комсомольская, Тихоокеанская, 2542 случая. Улица Дружбы в районе дома номер 68, я так понимаю, это в Луговом, 2519 случаев. Вот знаете, вот эта статистика не заставляет улыбнуться, а наоборот заставляет ужаснуться. Дорогие друзья, я вас призываю, соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. И как бы это страшно и печально не было, вот эти самые правила дорожного движения, они написаны кровью. И нарушение правил дорожного движения, оно все-таки влечет за собой

0: последствия, когда штраф, а когда и более печальные эти самые последствия. Поэтому я вам желаю передвигаться по дорогам нашей области безопасно, соблюдать эти самые правила дорожного движения и, что самое немаловажное, соблюдать скоростной режим. Давайте с вами двигаться дальше с разрешенной скоростью вместе с Первым областным. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе без осадков до 21 градуса тепла, в Тымовском и Смирных – дождь, в Тымовском – до плюс 24, в Смирных – до плюс 26 градусов. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается дождь. В Углегорске до плюс 22, в Тамари и Чехове воздух прогреется до 25 градусов тепла, в Невельске и Хомске в течение дня до плюс 26. В Северо-Курильске, а также в Курильске без осадков. В Северо-Курильске до плюс 16, в Курильске до плюс 26 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в течение темного времени суток от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь, и дневная температура составит от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: В «Матрешке» с 6 по 19 августа. Молоко «Утро Родины Российское» 2,5%, 95,95 за 1 литр. Колбаса вареная «Ратимир» молочная, 359,95 за 470 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Купи кухню,
7: шкаф, подарок.
6: С Деко выгодно живи.
8: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
6: Деко выгодно живи.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Итак, россияне начали делать вино, внимание, из кабачков. И это не шутка. К новогоднему столу можно заготавливать это вино уже сейчас. И, ребята, знаете, вот я подумала, что больше кабачки не будут пропадать на подоконнике. Нашлось ценное применение для них. Надо пробовать.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Если повторять эту фразу самому себе, что вы самый-самый, то вы действительно самый-самый. Мия Бойко в эфире Первого областного, 19:40, время сахалинское. Ну а мы с вами продолжаем, прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском погода ожидается без существенных осадков, и здесь до 22 градусов тепла. В Ногликах ожидается дождь в первой половине дня, и воздух прогреется до плюс 19. В Поронайске временами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове тоже пройдут дожди и до 24 градусов тепла. В Долинске временами дождь до плюс 31, в Охотском без существенных осадков, здесь воздух прогреется до плюс 33. В Корсакове без осадков до 25 градусов тепла, в Аниве без существенных осадков и до плюс 30. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и там до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. В темное время суток температура составит от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь, и воздух прогреется в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 15 числа каждого месяца скидка 15% абсолютно на все товары в магазинах «Чудодей». Приобретайте любимую косметику, парфюмерию, аксессуары и товары для дома по выгодным ценам. Скидка по акции суммируется. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов и на сайте чудодей.com.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
7: Аккумулятор на легковое авто.
8: База техника.
7: Аккумулятор на грузовое авто.
8: База техника.
7: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
8: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки. На радио АСТВ.
3: Балалайка. Не просто инструмент, а настоящий символ России. Треугольный корпус, три струны и звонкий задорный звук. Вот она, наша балалайка. Когда музыкант быстро перебирает струны или виртуозно брякает по ним, получается такая веселая живая мелодия, что ноги сами просятся в пляс. Балалайке уже несколько веков. Еще в старину скоморохи развлекали народ ее задорными переливами. Но потом про балалайку чуть было не забыли. Но в конце 19 века музыкант Василий Андреев возродил ее, усовершенствовал и создал первый оркестр русских народных инструментов. С тех пор балалайка снова звучит на всю страну. Вот, казалось бы, всего три струны, но умелый музыкант вытягивает из нее столько разных звуков. И веселых, и грустных, и быстрых, и плавных. Она может и задорно-плясовую сыграть, и трогательную лирическую мелодию. Ну а сегодня балалайку можно услышать не только на фольклорных концертах. Ее иногда включают и в современные аранжировки. А вот дети и взрослые с удовольствием учатся на ней играть. Так что услышал балалайку? Прислушайся. Этот звонкий родной звук сразу поднимает настроение.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТВ.

0: Первое областное.
1: В Южно-Сахалинске 8 часов вечера.
0: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Губернатор Валерий Лимаренко доложил Владимиру Путину о выполнении поручений по развитию Сахалинской области и ключевых результатах этой работы. Так, коэффициент рождаемости в регионе входит в десятку лучших по стране. Лидерские позиции получается удерживать в том числе благодаря программе «Счастливое материнство», запущенной по инициативе губернатора. Одно из направлений – компенсация расходов на услуги няни. Владимир Путин отдельно отметил эту инициативу, назвав ее очень нужной. Кроме того, за последние 5 лет на островах построили, модернизировали 49 медицинских объектов. Комфортные условия создают как для пациентов,

0: сцены и, конечно же, призер многих музыкальных премий Avicii и работа Levels прямиком из 2011-го. А когда-то эта песня, этот трек звучал из каждого утюга. Первый час хитов на радио АСТВ подошел к своему завершению. Дальше продолжим. Еще один час будем музыкально ностальгировать. Меня зовут Илья Обломов. Я, дорогие, с вами прощаюсь ненадолго. Уже в воскресенье в 10 часов утра обязательно услышимся. Вместе будем просыпаться и проводить воскресенье в большой дружной компании вместе с Первым областным. Я вам желаю приятного завершения пятницы, великолепного вечера и обязательно услышимся. Счастливо, пока-пока.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Не даем вам грустить на работе. Сахалинское время. 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Всегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Ахе погода ожидается без осадков до плюс 21 градуса. В Тымовском и Смирных ожидается дождь, в Тымовском до 24, в Смирных до 26, выше 0. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается дождь. В Углегорске воздух прогреется до плюс 22, в Тамари и Чехове до 25 градусов тепла, в Невельске и Хомске столбик термометра покажет до плюс 26. В Северо-Курильске и в Курильске погода ожидается без осадков.

0: Осадков. Температура в Северо-Курильске до 16 градусов тепла, в Курильске до плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра в темное время суток покажут от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Из приемника прямо в сердечко. 25 лет с любовью к слушателям.

0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков, температура до 22 градусов тепла. В Ногликах дождь в первой половине дня, и здесь температура до плюс 19. В Поронайске временами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове дождь, и здесь до 24 градусов тепла. В Долинске временами ожидается дождь, температура в течение дня до плюс 31. В Охотском без существенных осадков, и столбики термометра поднимутся до 33 градусов тепла. В Корсакове без осадков до плюс 25, в Аниве без существенных осадков и до плюс 30 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков не ожидается, и температура в течение дня до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура в темное время суток от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь, и дневная температура составит от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Дома. В дороге. На работе. Радио АСТВ. 25 лет

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Ахе погода ожидается без осадков до плюс 21 градуса. В Тымовском и Смирных ожидается дождь, в Тымовском до 24, в Смирных до 26, выше 0. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается дождь. В Углегорске воздух прогреется до плюс 22, в Тамари и Чехове до 25 градусов тепла, в Невельске и Хомске столбик термометра покажет до плюс 26. В Северо-Курильске и в Курильске погода ожидается без осадков, температура в Северо-Курильске до 16 градусов тепла, в Курильске до плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра в темное время суток покажут от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ.

0: 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: АСТВ. Первое.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков, температура до 22 градусов тепла. В Ногликах дождь в первой половине дня, и здесь температура до плюс 19. В Поронайске временами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове дождь, и здесь до 24 градусов тепла. В Долинске временами ожидается дождь, температура в течение дня до плюс 31. В Охотском без существенных осадков и столбики термометра поднимутся до 33 градусов тепла. В Корсакове без осадков до плюс 25, в Аниве без существенных осадков и до плюс 30 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков не ожидается, и температура в течение дня до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура в темное время суток от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь, и дневная температура составит от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Ахе погода ожидается без осадков до плюс 21 градуса. В Тымовском и Смирных ожидается дождь, в Тымовском до 24, в Смирных до 26, выше 0. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается дождь. В Углегорске воздух прогреется до плюс 22, в Тамари и Чехове до 25 градусов тепла, в Невельске и Хомске столбик термометра покажет до плюс 26. В Северокурильске и в Курильске погода ожидается без осадков, температура в Северокурильске до 16 градусов тепла, в Курильске до плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра в темное время суток покажут от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков, температура до 22 градусов тепла. В Ногликах дождь в первой половине дня, и здесь температура до плюс 19. В Поронайске временами дождь до плюс 23, в Красногорске и Макарове дождь, и здесь до 24 градусов тепла. В Долинске временами ожидается дождь, температура в течение дня до плюс 31. В Охотском без существенных осадков и столбики термометра поднимутся до 33 градусов тепла. В Корсакове без осадков до плюс 25, в Аниве без существенных осадков и до плюс 30 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков не ожидается, и температура в течение дня до плюс 22 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура в темное время суток от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь, и дневная температура составит от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Она простила, ему. Опять, о, как нам.
0: На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 августа, в Ахе погода ожидается без осадков до плюс 21 градуса. В Тымовском и Смирных ожидается дождь, в Тымовском до 24, в Смирных до 26, выше 0. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами ожидается дождь. В Углегорске воздух прогреется до плюс 22, в Тамари и Чехове до 25 градусов тепла, в Невельске и Хомске столбик термометра покажет до плюс 26. В Северо-Курильске и в Курильске погода ожидается без осадков. Температура в Северо-Курильске до 16 градусов тепла, в Курильске до плюс 26. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометра в темное время суток покажут от 18 до 20 градусов тепла. Завтра днем, 15 августа, в областном центре временами ожидается дождь и температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

Залипаю на тебя который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. О, в твоих розовых очках видно то.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты.

осталось тогда. Моя

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида.

снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТБ. Первое.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
3: Параноский молокозавод.
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Восьмого августа. День физкультурника. Приглашаем всех приверженцев здорового образа жизни отметить праздник в городском парке имени Гагарина. Вас ждет насыщенная программа, интерактивные площадки, море эмоций, а также уникальная возможность попасть в Книгу рекордов Сахалина. Прими участие в состязаниях комплекса ГТО и внеси свое имя в спортивную историю региона. Начало в 10:30 на танцплощадке парка. Подробности на информационных ресурсах областного министерства спорта.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: АСТВ. Первое. Обла.

Когда врадуша кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, «Абсолют Мебель», «Гаражная 15» и «Ситимол».
3: Телефон 51-55-66.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Взрыв цен. Карьер Лиственничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Радио АСТВ. Первое областное.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Прогноз погоды на радио АСТВ.
4: По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 августа в Ахе погода ожидается без осадков, температура до 21 градуса тепла. В Тымовском и Смирных пройдет дождь, и температура в Тымовском до плюс 24, в Смирных до 26 выше нулевой отметки. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами пройдут дожди. В Углегорске до 22, в Тамари, Чехове до 25 градусов тепла, в Невельске и Хомске до плюс 26. В Северо-Курильске, а также в Курильске погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 16, в Курильске до плюс 26 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем временами ожидается дождь, температура в течение дня от 29 до 31 градуса тепла. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
5: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
6: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Радио АСТВ. Первое областное.

0: космоса.
1: Большие споры или дискуссии. Сохраняйте хладнокровие и опирайтесь на логику, когда будете решать, арбуз или дыня. Весы, сегодня ваши планы могут меняться на ходу, поэтому лучше всего отпустить ситуацию и получать удовольствие от происходящего. Скорпионы, день отлично подходит для смены обстановки, выхода за рамки привычной рутины и поиска новых впечатлений. Стрельцы, сосредоточьтесь на завершении начатого и не перегружайте себя лишними обязательствами. Козероги, сегодня вам остро захочется ощутить личную свободу. Не отказывайте себе в этом желании. Водолеи, день благоприятен для небольших экспериментов, творческого подхода и неожиданных идей. Рыбы, важно не перенапрягаться, так что если вы запланировали ленивый отдых, вот вам официальное разрешение, можете вообще ничего не делать. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Транс-экспедиция» 510-817. 517.

0: Друзья, мне кажется, невозможно было не взбодриться под наш последний трек, поэтому бодриться мы с вами продолжаем, и с этим прекрасным настроением двигаемся только вперед. Прямо сейчас выпуск прогноза погоды. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 августа, в Ахе без осадков плюс 21, в Тымовском пройдет дождь до 24 градусов со знаком плюс, в Смирных также временами осадки до 26 градусов со знаком плюс, в Углегорске дождь пройдет также временами 22 градуса на термометре, в Тамари, а также в Чехове временами осадки синоптики обещают до плюс 25, в Невельске и в Комске также временами будет дождливо до плюс 26 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, плюс 16, зато осадков не предвидится. В Курильске также погода сегодня без осадков, до 26 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем временами обещают дождь, 29-31 градус тепла, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня. С 14 по 16 августа арбуз 109,95 за 1 килограмм. Дамплинги, алгроу, королевские со свининой 329,95 за 380 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Наверное, забыть, кто мы и где мы, это звучит как план в субботу. Друзья, сегодня, в этот прекрасный выходной, желаю всем вам отпустить абсолютно все тревожащие мысли. Все, что касается работы, мы с вами оставили еще в пятницу. Все это уже позади и совершенно точно не должно сегодня нас тревожить. Поэтому, если вдруг так получилось, что в голове мысли сегодня роятся, обязательно постарайтесь их от себя прогнать. Для этого хорошо подходят разные активные виды спорта, виды отдыха. Можно отправиться сегодня куда-нибудь на природу, ну или просто пройтись, прогуляться, подышать свежим воздухом. Тоже замечательная идея для того, чтобы немного разгрузиться. Вот, кстати, поделюсь своим лайфхаком, секретом, как я справляюсь с большой нагрузкой. Мне в этом тоже, кстати, очень помогает природа. Психологи отмечают, что если встать возле реки и так, чтобы она утекала от вас, и представить, что все какие-то смуты и вот эти тяжелые мысли утекают по течению от вас, это очень сильно помогает разгрузить голову и найти тот самый баланс внутри себя, расслабиться и все лишнее выкинуть из своей головы. Так что обязательно попробуйте как-нибудь. Ну а пока мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист «Газуем вместе с Зиверт». Я

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Невероятно нежная композиция проводила нас с вами прямиком к выпуску прогноза погоды. Совсем скоро продолжим радовать вас нашей музыкальной подборкой. Прямо сейчас о погоде давайте поговорим. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 15 августа, в Александровске-Сахалинском без осадков, 22 градуса тепла. В Ногликах обещают дождливую погоду, но только в первой половине дня и до 19 градусов со знаком «плюс». В Поронайске также временами возможны осадки, 23 градуса тепла. В Красногорске, а также в Макарове обещают дождливую погоду и 24 градуса со знаком «плюс». В Долинске также временами возможны осадки, воздух прогреется до плюс 31. В Охотском будет еще теплее, здесь нам обещают до плюс 33 и существенных осадков не предвидится. В Корсакове осадков также не будет, 25 градусов тепла. В Аниве тоже сегодня без осадков и до плюс 30 градусов. Вот это красота! В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков сегодня также не будет, 22 градуса за окном. В Южно-Сахалинске сегодня осадков также не предвидится, от 29 до 31 градуса тепла, ветер юго-западный 2-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно, живи.
8: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ну что, друзья, продолжаем этим утром заряжаться с вами на самое лучшее, позитивное и бодрое настроение. А эфир радио СТВ для этого подходит как нельзя лучше, потому что у нас только самые бодрящие, самые яркие треки собраны в нашем плейлисте. Ну и, конечно, ваша любимая ведущая Наташа Стрельцова сегодня у микрофона. Буду заряжать вас на позитив сегодня целый день, друзья. Поэтому давайте-ка скорее просыпайтесь, если еще не проснулись, а если вы уже куда-нибудь едете, вам прекрасного пути желаю и, конечно, прекрасного продолжения этого субботнего дня. А продолжит наш плейлист Женя Весна, куда-то она нас с вами позовет. Трек так и называется «Зови».

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 20

0: Невероятно нежная композиция от коллектива Beautiful Boys завершает этот музыкальный час. Мы перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 11 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Это Стрельцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эту прекрасную субботу в эфире Первого областного радио. Всем от души желаю сегодня прекрасного настроения. Давайте скорее просыпаться, врываться в эту солнечную субботу. Если солнечно не за окном, то хотя бы давайте пускай будет солнечно на душе. И настроение пускай сегодня тоже будет абсолютно точно солнечным и позитивным. Мы с вами уже уверенно зашагнули в этот музыкальный час. Продолжаем, конечно же, радовать в нем вас самыми главными музыкальными композициями, главными хитами. Конечно, через несколько минут обязательно узнаем прогноз от звезд. Куда же без него? Как же мы субботу смотрим?